На ветке сухой вдруг проклюнулась почка. Жизнь победила. Весна на Балтик плюс. Флэш.

Радиоканал «Балтик Плюс» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калининградской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 3900348 от 2 октября 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

вишни в цвету стоят. Ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на Балтик плюс.

улыбнулась. Зелень под снегом. Ушли холода. Весна на Балтик плюс.

Аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик плюс.

Калининграде 3 часа ночи. Включай «Балтик Плюс» в цифровом качестве в сети интернет, на работе, в машине или на отдыхе. И наслаждайся всеми оттенками звуков ваших любимых мелодий в идеальном качестве. Балтик Плюс.ру.

На ветке сухой вдруг проклюнулась почка. Жизнь победила. Весна на Балтик плюс.

вишни в цвету стоят. Ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на Балтик плюс.

0: Балтик Плюс.
1: Ритм твоего города.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: незабываемые хиты из коллекции радио «Балтик Плюс».
1: В Калининграде 4 часа утра. Настройся на «Балтик Плюс» в твоем городе. Калининград и Запад области 105.2 FM. Краснознаменск и Нестеров 103.3 FM. Черняховск и Гусев 97.4 FM. Советск и Неман 101.2 FM.

0: Солнышко улыбнулось. Зелень под снегом. Ушли холода. Весна на Балтик плюс.
1: Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье, моя Атлантида. За ночь сумел прожить 3 дня, за ночь сломал себя в боях. Я в тебя сильно очень, не знаю, если хочешь,

аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик Плюс.

0: Калининграде 5 часов утра.
1: Далее в эфире повтор программы.
2: Актуальное интервью, горячие темы, разные мнения, конструктивные споры. Приглашаем слушателей к дискуссии. Телефон прямого эфира 952-444.
3: Добрый день, у микрофона Мария Постникова, руководитель благотворительного фонда «Крылья помощи» Александра Джисюк, сегодня в студии «Балтик Плюс». Александра, добрый день, и с новосельем вас.
4: Всем добрый день. Благотворительный фонд поддержки материнства и детства «Крылья помощи» работает уже 7 лет, а долгое время мы пользовались одним офисом на Московском 182. Он был предоставлен собственником здания нам бесплатно для реализации всех поставленных целей. Да? И мы почти 2 года искали, просили помещения у города. И вот в конце 2021 года, прямо к Новому году, в декабре, нам предоставили вот это помещение, улица Красная, 119. Оно было, к сожалению, там не в очень хорошем состоянии, то есть нам потребовалось время и деньги для того, чтобы сделать ремонт. Но вот уже с марта оно функционирует в полном объеме. Помещение, предоставленное нам безвозмездное пользование. Соответственно, мы платим только коммуналку. И для того, чтобы оказывать помощь населению. Если говорить о том, кому мы готовы оказать помощь, это семьи с детьми. В основном это одинокие мамы с детками, либо папы. У нас, к сожалению, есть и такие. Есть семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Это семьи, которые, например, потеряли работу и не могут найти другую, да, и им нужно какое-то время для восстановления бюджета и для содержания своих детей. Либо семьи, которые заболели. У нас, к сожалению, тоже есть такие семьи с диагнозами, которые нельзя вылечить. Рак, опухоли и другие. Вот, они находятся уже много лет нашими подопечными у нас. Такие семьи тоже мы поддерживаем. Новая категория, так сказать, в кавычках, которую мы сейчас поддерживаем, это беженцы с Донбасса. Тоже такая сложная история для всей страны, для каждого человека, я думаю. Она коснулась в том числе и наш город, нашу область. Беженцы с Донбасса, которые к нам переехали в этом году, начиная с марта месяца, также имеют право получить помощь в нашем центре «Крылья помощи».
3: На сегодняшний день вот сколько подопечных, или эта цифра постоянно меняется?
4: Она меняется, потому что кто-то уходит, кто-то заходит, то есть она такая цикличная, но в среднем это 300 детей. Помощь нужна разная, кому-то и только вещевые, их, конечно, больше, потому что кроме Калининграда, кроме наших центров двух, которые здесь работают, на Московском и на Красной, мы еще помогаем в районах. У нас 5 отделений с нашими партнерами, договора заключены, мы им отвозим также вещевую помощь, и они выдают там малообеспеченным семьям. В городе Советске мы собираемся открывать филиал полноценный. Думаю, что в августе мы запустим уже процесс. Вот помещение нам дали, то есть показали. Нужно теперь это все оформить документально и дальше начать работу, искать волонтеров и настраивать работу нового офиса. Как работают офисы сегодня? Те, кто нуждается, могут обратиться к нам в часы работы фонда. При себе нужно иметь паспорт, свидетельство о рождении детей. Если есть документы по инвалидности на родителей либо на детей, справку с места работы, если также она есть. Если мама в разводе, также мы попросим у нее документы о разводе. Они могут прийти сюда, выбрать одежду, обувь, игрушки для своих деток. Продуктовую помощь мы выдаем не всем после собеседования, когда понимаем, на какой стадии, в какой ситуации сегодня находится семья. То есть иногда некоторым достаточно немножко помочь, там, возможно, поискать работу, да, оформить пособие, подсказать, как и куда идти. Они встают на ноги и уже там, не возвращаются к нам. А есть такие, которые системно не хватает денежных средств, например, они получают у нас вещевую помощь, но им все в порядке с продуктами, и они могут содержать достойно своих деток.
3: Александра, а сколько волонтеров в организации вашей?
4: Сегодня их 20. Это такой стабильный костяк, супер каких-то волшебных, изумрудных людей, которые тратят и отдают свою жизнь, да, чужим людям. Это прямо не просто слова, это действительно те девчонки и их мужья, которые много лет уже с нами вместе строят этот фонд, приходят бесплатно каждую неделю, работают. Кто-то разбирает вещи, кто-то является автоволонтером, кто-то занимается закупкой, рассортировкой. Есть семьи, которые, например, подопечные не могут до нас доехать, и, соответственно, девочки ездят к ним, их кормят и обеспечивают всем необходимым. И, конечно, мы всегда рады новым волонтерам и всегда приветствуем людей, которые хотят и готовы помогать.
5: Ну, это же для них не основной род деятельности, приходится совмещать, да, работу и добрые дела.
4: Да, Мария, все верно, так же, как и мне, и у нас все волонтеры, они работают на основных местах работы, чтобы содержать в первую очередь себя. Мы все понимаем, что благотворительность, по крайней мере, в нашем фонде «Крылья помощи», это безвозмездное оказание помощи другим. То есть, в первую очередь, человек должен обеспечить себя и потом уже найти возможность и желание помогать другим. Все девчонки работают, и в свои выходные, например, как и я, каждую субботу уже много лет свой выходной подарила людям. Семья с этим смирилась и также мне помогает для того, чтобы помогать другим.
5: Мы все сейчас непростые времена переживаем. Экономическая ситуация, геополитическая. Как вы, как руководитель благотворительной организации, какие сложности, какие проблемы навалились?
4: Во-первых, у нас увеличилось число тех, кто к нам приходит, нуждающихся. Увеличилось в разы. Почему? Потому что так совпало, что в марте мы открыли офис новый на Красной 119. Соответственно, режим работы увеличили в 3 раза. Раньше мы принимали только в субботу на Московском, теперь мы принимаем вторник, четверг и субботу. Да, соответственно, чем больше работаешь, тем людей будет больше. А это новый район для нас. Нас совершенно не знали, ну, вот Красная и ближайшие улицы, поэтому пришли новый поток людей, которые нуждаются. Ну и плюс те беженцы, которые к нам приехали. Их тоже достаточно много. Кто-то размещается в общежитии, предоставленном государством в поселке Северном. Но у них также, так как беженцы все приехали просто в том, в чем были, поэтому они все нуждаются в вещах, в обуви. Кто-то устроился у знакомых, у родственников в Калининграде, но это тоже очень тяжело их содержать, да, и одевать, обувать, поэтому они также к нам приходят за помощью, и продуктовая помощь им нужна. То есть мы столкнулись однозначно с тем, что помимо того, что увеличилось поток тех, кто к нам приходит за помощью, увеличились затраты в первую очередь на продукты. Прямо вот в разы. Во-первых, продукты подорожали. Мы это тоже все почувствовали. И раньше наш продуктовый набор был 700-750 рублей. Сейчас это уже 1200 на семью. Это минимальный продуктовый набор, который мы выдаем. И за ним можно приходить тем семьям, которые на учете, раз в месяц. Есть у нас семьи, которые живут только на пособие, и, естественно, им не хватает денег, да, кормить нормально своих детей. Мы их кормим несколько чаще, в зависимости от каждой ситуации индивидуально.
5: Такой момент. Торговые сети, магазины занимаются благотворительностью? Вам как-то помогают?
4: Пока, к сожалению, не занимаются, но, возможно, и занимаются, но не с нами. Мы открыты к сотрудничеству, готовы предоставить всю отчетность. У нас есть несколько сейчас диалогов с крупными предпринимателями, но все попали в кризис, и поэтому диалоги немножко притихли, и вот мне говорят, ну подожди, сейчас мы тут немножко выровняемся. Большая проблема с логистикой, которая сегодня существует в области, она, конечно, тормозит всех, но мы верим в людей, верим в Бога и ждем, пока вот справляемся, то, что есть, то и выдаем.
5: Ну, опять же, сейчас лето, страда, может быть, как-то фермеры могли бы тоже поделиться излишками своими.
4: Я хочу отметить, что у нас много нуждающихся, которые живут в области, и слава Богу, что у них есть огороды, и они этим занимаются. Вот, например, за последние 2 недели у меня запрос только, чтобы мы им дали сахар, потому что сахар дорогой. Да, на сегодня там мы сравнивали цену, вот буквально на выходных это было 87 рублей, 89 за килограмм. А чтобы сделать варенье, заготовки, нужно сахара много. Поэтому я призываю тех, кто может помочь сахару, мы с удовольствием его примем и раздадим тем, кто трудится, им просто нужно немножко помочь сделать заготовки на зиму. Фермеры, если есть такие, которые централизованно там выращивают и готовы с нами поделиться, да, мы тоже примем и быстро это все. Вот у нас иногда приходят мамочки, которые есть свои дачи, они идут за помощью, но он готов еще поделиться хотя бы тем, что у него есть. Нарвет лук, нарвет свеклы, картошку кто-то приносил и передает тем, кто вот это стоит рядом и вместе с ним убирает. И это вот прямо очень трогательно и нужно делать. Мне кажется, хороший пример, когда ты не просто идешь и только берешь, а когда ты еще и благодаришь и отдаешь вот то, что у тебя есть.
3: Александра Джисюк, руководитель благотворительного фонда «Крылья помощи», сегодня в студии «Балтик Плюс» в преддверии 1 сентября. Как ленинградцы могут помочь семьям, которые нуждаются в поддержке?
4: Мы буквально вчера опубликовали пост о подготовке детей к школе, к учебному сезону. Просим тех, у кого есть детки, да, наверняка сейчас все пересматривают вещи, кто из чего вырос, но если это в хорошем состоянии, то это можно передать в наши центры для выдачи тем, кто в этом нуждается. Вещи, форму, обувь, портфели, спортивные костюмы, футболки, кроссовки. Мы все это с радостью примем. При этом есть также потребности, уже у нас сформированы списки, это 120 детей, которые находятся не только в Калининграде, но и в области. У них сложная финансовая ситуация, и мамы уже заранее нас просили, если возможно, помочь канцелярскими товарами. То есть все, что требуется к школе. Линейки, пеналы, тетрадки, ручки. Мы также примем и с радостью передадим. Есть, естественно, расчетный счет на фонд, в который можно перечислить деньги, потому что канцелярские товары в любом случае мы будем закупать централизованно. И нам очень понадобится любая помощь, которую смогут оказать.
5: Беженцы, они уже знают о том, что есть такая организация в Калининградской области, которая готова им помочь, оказать посильную поддержку?
4: Они знают, почему они все сюда и идут. Да, они получают информацию от Министерства соцзащиты, когда приезжают, подают документы на статус беженца, либо просто для того, чтобы здесь разместиться на РВП. И им дают наш контакт. Поэтому они все знают. Тут тоже каждого ситуация индивидуальная. Например, беженцев, у которых нет детей. Бабушка и дедушка. Вот они сюда переехали, их позвал старший сын. У сына семья, сын один работает тоже. И они, в принципе, приходят только попросить лекарства, либо какие-то вещи. А есть те мамочки, которые одни с детьми сюда добирались очень сложно, непростым способом. Некоторые из них через Польшу заезжали. Они прямо убегали. Убегали от войны. Это, в частности, семьи, которые жили в Мариуполе. И, конечно, мы им помогаем. Вот сейчас уже есть заявки. Кому нужно купить кроссовки, кому нужно портфели. То есть мы очень хотим, чтобы каждый ребенок, пойдя на 1 сентября, пойдя в новую школу из них, да и из наших просто семей, те, которые мы уже давно мы знаем, чтобы он чувствовал себя равноправным, чтобы он шел с гордо поднятой головой, также мог похвастаться своими пеналами, ручками, тетрадками, как и все остальные детки. И именно поэтому сейчас мы объявили эту акцию и очень надеемся, что те, кто хотят и могут помочь, они нас услышат и придут, и мы вместе сделаем такое доброе дело для сотни деток.
5: Александра, помните, как вы рассказывали, да, вот ремонт помогли сделать женщине? В этом году какая-то такая особенная история поразила вот тех, кто к вам обратился, тех, кто стал вашими подшефными.
4: Это, наверное, не очень интересная история, можно их так назвать. Они тяжелые и грустные, но они с хорошим концом. У нас есть семьи, которые, например, мамочки обратились, что им нужна помощь, им негде жить, их избивает сожитель, да, выгоняет с детьми. Но она хорошая мама в том плане, что она не пьет, не курит, не гуляет, она любит своих детей. Получив, например, такое письмо, помогите, я не хочу сдавать их в детский дом, но и здесь мне опасно, и жить мне негде. Вот она сирота, и идти некуда. Конечно, мы ее взяли, помогли ей с жильем, устроиться на работу, устроить деток, и слава богу, она живет сейчас. Знаете, первый вечер, когда ее перевезли в новый дом, там практически ничего не было, квартира полупустая, только там диван спать, и все. Мы говорим, мы тебе все найдем. И она написала очень правильные слова, наверное, важные для меня, как для руководителя, и для тех людей, которые помогают. Спасибо, что вы есть, потому что даже спя на полу, я в безопасности. Я смотрю на своих детей, и мне не страшно засыпать, и не страшно просыпаться утром. И на утро она написала, что я теперь чувствую, что утро доброе. Когда ты такие вещи получаешь, ты понимаешь, что ты делаешь что-то нужное. Такие семьи есть, и слава богу, что они до нас доходят. Я еще раз призываю, зачастую мамы боятся показаться, да, боятся рассказать о своих проблемах. Не надо этого делать, надо понимать, что мы не какая-то страшная организация, как они иногда думают, ой, вы у меня детей заберете, никто не заберет. Никакую информацию мы никуда не передаем, ни в какие органы. Мы благотворительная организация для того, чтобы помочь и мамам, и детям чувствовать себя безопасности, уверенно научить справляться с проблемами с текущими и просто радоваться жизни. Все это делается для того, чтобы, когда дети вырастут, они будут жить с нашими детьми, ну и с моими в том числе. И я очень хочу, чтобы они жили в окружении доброты, взаимопонимания, взаимопомощи. И вот то, что мы сейчас вкладываем в них, пока они растут, очень многие же удивляются, детки, вы знаете, они приходят, у нас прекрасная игровая комната, которую также сделали люди. Каждый кто-то просто принес свои игрушки, книжки, столы. Вот кто чем мог, да, тот тем поделился. Один очень светлый человек, который руководит заводом по производству телевизоров, узнав, что мы делаем, ну вот просто в разговоре взял и прислал нам телевизор. И говорит, пусть дети там развлекаются, пока мама выбирает вещи, они смотрят игрушки. И вот когда дети к нам приходят в эту же игровую комнату, и я им говорю, можно взять любые две игрушки в подарок. Ну, сразу объясню, почему две. Потому что набирать много – это неправильно. Человек и ребенок вообще, он должен понимать, что после него придут другие. И все должно достаться. И они не верят, что это можно взять бесплатно. И они говорят, за что? А сколько? А куда мне? Домой? То есть, знаете, вот это настолько и трогательно, и правильно. И когда ты ребенку говоришь, что есть рядом люди, которые готовы тебе просто протянуть руку помощи, подарить то, чего у тебя нет.
5: Ваши личные наблюдения. Калининградцев стало больше, которые готовы заниматься благотворительностью, деньги перечисляют, подарки, вот продуктовые наборы. Или сейчас тоже такая ситуация, что людям не до этого?
4: Знаете, наверное, благотворительность – это такая вещь, которая не зависит ни от чего. Она же уйдет из души. Это потребность человеку помогать. И даже получая там 30 тысяч рублей, он находит возможность помогать. И получая там 130, он все равно найдет. Поэтому я не могу сказать, что в нашем фонде их стало меньше. Но вот те, кто помогали всегда, они все равно остались с нами. У нас есть такая девушка, Елена Прекрасная, мы ее называем, мы не знаем ее фамилии. Она просто, когда может, привозит продуктовые наборы. Знаете, никого не спрашивает, надо, не надо. Она захотела, привезла, отдала. А потом некоторое время перестала. И мы подумали, ну, наверное, человек там, да. И она написала, Александра, я с вами, я не теряюсь, вы простите, у меня сейчас есть проблемы, я их решу и обязательно к вам вернусь. Поэтому вот мы очень ценим таких людей, ценим каждого, кто сюда приходит. Не все просто знают, что они могут помочь, но я надеюсь, что благодаря вам сегодня их станет больше. Не все не знают, как это делать. Иногда люди настолько не задумываются, они копят вещи, которые им не нужны. Я рассказываю, когда о нашей деятельности, каждый мне говорит, о, у меня тоже в шкафу, надо перебрать, надо что-то пересмотреть. Каждый, если переберет, поймет, что у него есть хотя бы один пакет вещей, которые он уже давно не носит. Или дети выросли из этих вещей, они им уже не нужны. И их можно передать другим. Это будет благое дело, и это будет реальная помощь тем, кто в ней нуждается.
3: Александра, какая мечта есть у вас?
4: Я вообще обожаю мечтать, и мечты у меня сбываются, поэтому я очень аккуратно мечтаю. Конечно, я хочу, чтобы таких центров, как наш здесь, на Красной 119, стало больше. Но это центры не просто оказания помощи, это центры именно взаимовыручки, да, чтобы люди друг другу сами помогали, чтобы они не ждали, когда я им напишу пост «вот надо», а именно как раз возвращаясь к разговору, да, захотели, пришли, помогли, сделали. Вот. Мы, с одной стороны, говорим о том, что нам бы всем закрыться, это значит, что нету малообеспеченных и нуждающихся, и значит, все хорошо. С другой стороны, понимаем, что людям надо давать возможность помогать. Некоторые дарители прямо так и пишут, спасибо, что я вот просто сделала сегодня что-то хорошее, мне так хорошо. Вот благодаря тому, что есть наш центр. Поэтому мы делаем, на самом деле, все по мере возможности, потому что у каждого есть свои семьи, есть свои работы. Но мечтаем о том, чтобы наш центр был, да, не только на Красной и на Московском, возможно, в каждом районе, и чтобы они взаимодействовали не только друг с другом, да, с другими организациями, чтобы они помогали там не только вещами и обуви, а вот какие-то такие брали сложные проекты, например, как лечение тяжело больных деток. У нас есть уже успешные проекты, когда мы помогаем мамам восстановить там квартиры после пожара или ремонт сделать, чтобы им вернуться вернули детей, иногда из-за этого тоже их забирают. И мы, проанализировав, например, ситуацию, понимаем, что маме-то всего нужно, ну, стол купить с кроватью и ремонт сделать, да, и они будут опять жить вместе. Конечно, за этим столом стоит еще работа, что маме нужно научиться дальше делать так, чтобы всегда было в доме чисто и было средство там на кормление. Ну, это такая системная работа с семьей. Вот, и мы хотим, ну, лично я, например, хочу, чтобы у таких семей были кураторы, были наставники, которые бы вели их и помогали. Спасибо вам, что вы нас помните, не забывайте, и приходите, и тоже помогаете.
3: Александра Джисюк, руководитель благотворительного фонда «Крылья помощи», сегодня была гостем программы «Актуальное интервью». В студии работала Мария Постникова, и всем доброго дня.
2: Актуальное интервью. Горячие темы, разные мнения, конструктивные споры. Приглашаем слушателей к дискуссии. Телефон прямого эфира 952-444. Включай «Балтик Плюс» в цифровом качестве в сети интернет. На работе, в машине или на отдыхе. И наслаждайся всеми оттенками звуков ваших любимых мелодий в идеальном качестве. baltikplus.ru

0: Посадить сад – значит верить в завтрашний день. Весна на Балтик Плюс.
1: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

вишни в цвету стоят. Ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на Балтик плюс.

0: Калининграде 6 часов утра.
1: Далее в эфире повтор программы. Актуальное интервью, горячие темы, разные мнения, конструктивные споры. Приглашаем слушателей к дискуссии. Телефон прямого эфира 952-444.
2: Добрый день, друзья, у микрофона Арина Ефимова. И сегодняшняя наша программа приурочена не только к грядущему Дню благотворительности, но и 15-летию фонду «Верю в чудо». В студии «Балтик Плюс» мы сегодня встречаем руководителя волонтерских проектов благотворительного центра «Верю в чудо» Марию Брановски. Мария, здравствуйте.
3: Всем привет.
2: Как ваше настроение?
3: Отлично, у меня отпуск, вот поэтому отдыхаю заодно с пользой.
2: Ну, расскажите, когда прошло 15-летие центра и как оно прошло? Какие есть результаты? Ведь наверняка в этот день вы подводили какие-то итоги.
3: Да, конечно, вот такой уже большой у нас юбилей, уже мы полноценные подростки. А 28 августа нам исполнилось 15 лет, праздновать мы начали уже задолго заранее, еще в начале августа, готовились к этому дню. А у нас прошло, наверное, самое масштабное мероприятие, помимо просто, да, там, благотворительное мероприятие для наших друзей. У нас прошел «Цветолетофест» 28 августа на стадионе «Калининград». Такое масштабное мероприятие, первое в нашей жизни такого прям большого масштаба, благодаря Марии Мелиховой. А, и вот у нас есть, да, мы собрали 989 тысяч, вчера были подсчитаны результаты.
2: Вот это да.
3: И пришло более 6 тысяч человек. Хотя мероприятие начало готовиться очень спонтанно за 3 недели до самого события. Вот, мы, конечно, мало на что надеялись. Мы надеялись, что люди нас поддержат, но что придет более 6 тысяч человек, это, конечно, большая радость, большой успех для нас. И из этих, да, денег, средств больше 300 тысяч пойдет на закрытие сборов нашим детям, что не может не радовать. Это было ярко, феерично. Вот, благодарим Машу за то, что для нас такое организовала. Вот.
2: Я думаю, нужно такие мероприятия организовывать каждый год, если они дают вот такой результат.
3: Да, фестиваль, принято решение, что фестиваль будет, скорее всего, традиционным в честь нашего дня рождения. То есть Маша подарила фестиваль нам и будет помогать, скорее всего, нам его организовывать. И в следующий раз у нас будет гораздо больше времени на подготовку, и мы сделаем еще круче, найдем партнеров. Вот, и я думаю, что тогда вообще весь город нас поддержит. Хотя и так, да, очень много людей пришло нас поддержать, помочь.
2: Мария, ну вы к нам часто заходите в гости, периодически появляетесь у нас в эфирах. Скажите, вот что за время вот вашего прошлого к нам визита изменилось? Стало ли больше волонтеров? Вот, или как-то еще более развился ваш проект?
3: А на самом деле у нас какие-то программы закрылись, какие-то открылись, волонтеров. Ну вот летом пришло побольше, потому что до этого мы, конечно, в связи с разными ситуациями потеряли большую аудиторию наших ребят. Но сейчас люди стали приходить, и, наверное, самым знаковым событием летом мы получили разрешение на строительство хосписа «Дом Фрупола», уже стационарного здания, и уже начались работы. Мы не стали долго ждать. А, и, конечно, это самая яркая новость, потому что мы ждали этого несколько лет. Очень много времени потратили на подготовку, на перемену проекта. И, конечно, сейчас это наше самое знаковое событие, то, чего мы ждем, вот, и готовимся к этому. А, наверное, вот самое яркое.
2: Вы знаете, как оказалось, немногие люди вообще понимают смысл, значение вот хосписов. Давайте объясним, почему он очень важен.
3: А, да, на самом деле у нас сейчас наша служба «Дом Фрупола» работает на дому, то есть все наши подопечные дети с неизлечимыми заболеваниями, к ним приезжают наши бригады врачей, игровых терапевтов, психологов. А, но обязательно нужно в городе место, дом, да, для нас вот хоспис – это не какое-то страшное слово, это дом, где дети и их семьи получают поддержку на повышение качества жизни, потому что в больнице, да, там прекрасные врачи, они помогают с лечением, но когда у ребенка неизлечимое заболевание, мало только одного лечения. И ценности паллиативной помощи как раз в том, чтобы оказывалась такая качественная поддержка. Вот в конце жизни, знаете, у хосписа «Вера» есть такой прекрасный девиз «Жизнь на всю оставшуюся жизнь». И вот нашим детям мы хотим, чтобы было место, где все их будут любить, да, ценить, уважать, где будут уважать их интересы и организовывают для них разные события, мероприятия, чтобы дети чувствовали, что они не изолированы от общества, чтобы они чувствовали, что они любимые, желанные вот здесь и сейчас, да, и хотят, и могут участвовать в том, в чем они желают.
2: Ну и в целом хоспис внутри должен выглядеть, наверное, иначе, чем обычная больница.
3: Да, конечно, внутри все должно быть похоже на дом. То есть, конечно, есть определенные санитарные нормы, которые мы обязаны учесть, но наш дом Фрупола, как мы надеемся и представляем его, это будет настоящий уютный дом, где можно будет попить чай вместе за общим столом, где будут разные комнаты реабилитации, где будут комнаты релаксации, бассейн, возможно, даже баня и сауна, да, где дети, где будет парк, да, где дети смогут прогуляться вместе со своими семьями, и куда семьи смогут прийти в любое время, когда им этого захочется, и куда смогут приходить, да, наши волонтеры, проводить там с детьми время. То есть это обязательно должно максимально не напоминать больницу, а напоминать то место, где ребенку будет комфортно.
2: Ну да, еще очень удачная локация напротив центрального парка.
3: Да, и напротив центрального парка, и самое важное, что хоспис вообще обязательно должен находиться рядом с больницей, то есть чтобы мы смогли советоваться с врачами, да, и у нас коммуникации были быстрыми, если что-то понадобится, какая-то помощь, не нужно будет вести через весь город, а сразу мы сможем обратиться в больницу, в нашу детскую, к нашим врачам.
2: Ну вот примерно по срокам, как вы думаете, когда он будет построен?
3: Я вот точно не знаю сроков, но мы надеемся, что вот в течение 3 лет уже основные работы такие внешние точно будут закончены. Мы в это верим, надеемся, но уже сейчас мы, конечно, готовимся, собираем средства. И на самом деле город очень откликается, что не может не радовать.
2: А на сколько мест будет хоспис?
3: Будет 12 мест, да, это родители, ребенок. А и будет еще, насколько я помню, да, не буду врать, но должен быть еще дневной стационар, места для дневного стационара, куда родители будут приходить с детьми, да, ну, получать какую-то помощь и уходить там домой, да, на ночевку. А 12 будет мест постоянно, где будут жить дети, да, которым это необходимо.
2: Давайте поговорим немножечко про волонтерство. Скажите, вот сегодня насколько калининградцы охотно занимаются волонтерством?
3: Вообще, мне кажется, наша область очень добрая. Мы в этом не перестаем убеждаться. И, конечно, до 2020 года, когда не наступила еще пандемия, у нас была огромная команда, более 500 волонтеров вообще по всей области. Сейчас цифра значительно уменьшилась, но люди восстанавливаются, начинают приходить. У людей сейчас, на самом деле, большая потребность. Знаете, когда люди чувствуют такую какую-то совместную беду, у людей появляется большая потребность помогать. И вообще, помимо «Верю в чудо», у нас много организаций, как я вижу, волонтерство не перестает быть актуальным. Да, это такой тренд до сих пор, и это очень классный тренд, потому что к нам вот сейчас приходит большая аудитория более взрослых людей. Если раньше наши преимущественно волонтеры были подростки и студенты, то сейчас приходит все больше людей 30+, и это очень классно, потому что это люди, которые действительно поняли, чего им хочется, и они поняли, что у них есть время на то, чтобы оказывать поддержку там, тем, кому она нужна. Вот, поэтому развивается, мы очень ждем, нам не хватает сейчас в августе. У всех была подготовка к новому учебному году, и мы, конечно, очень нуждались в помощи волонтеров. Наши постоянные люди разрывались на помощь на всех мероприятиях, и мы особенно люди, которые могут помогать на благотворительных событиях. Вот сейчас это прям нехватка.
2: Ну, в целом, да, у вас, наверное, такая, да, волонтерская база, и когда люди нужны, вы их просто приглашаете.
3: Да, у нас есть волонтерские чаты, вообще волонтеры приходят к нам на дни открытых дверей, мы там рассказываем про все наши программы, и потом распределяем людей в чаты по определенным направлениям помощи, там делаем анонсы, и люди, которые могут помочь там, в тот или иной день, откликаются, приходят. Вот. Но нам никогда их не бывает много, потому что сейчас, слава богу, все вернулось на круги своя. Вот. Мы уже забыли о том, как это, когда у тебя каждую неделю по 3-4 мероприятия.
2: Марина, сегодня еще 1 сентября, День знаний. Я знаю, что у вас сегодня тоже была интересная очень акция. Вот расскажите про нее, есть ли какие-то промежуточные результаты?
3: Да, это «Дети вместо цветов», чудесная акция, ежегодная, вообще она всероссийская, в ней участвует очень много разных фондов и организаций. Чудесная акция заключается она в том, что на 1 сентября предлагается классам, да, там, родительским комитетам и классам вместо огромного количества букетов подарить учителю один красивый букет или от каждой семьи по одному какому-то необычному красивому цветку, а скопленные деньги от остальных букетов перевести на счет акции. Все эти собранные деньги приходят на закрытие, например, адресных сборов, ну, как у нас, да, у «Верю в чудо», адресных сборов текущих детей, да, разные на лечение, на оборудование. И уже очень много школ, вообще каждый год очень много школ принимает участие. В среднем акция приносит более 500 000 рублей. И все больше именно учителей обращаются к нам, чтобы привлечь свои классы. То есть мы ни в коем случае не против напротив там цветочных магазинов. Мы предлагаем, да, потому что не всегда, учителя нам сами рассказывают, что не всегда букеты идут в ход, да, часто они остаются целой кучей в классе, поэтому сейчас все больше людей присоединяется, мы этому очень рады. Все еще можно поучаствовать.
2: Я напоминаю, что в студии «Балтик Плюс» сегодня Мария Брановский, руководитель волонтерских проектов благотворительного центра «Верю в чудо». Говорим сегодня о благотворительности. Вот до рекламы говорили об акции, которая проходит 1 сентября, когда вместо того, чтобы дарить огромный букет учителю, подарить один цветок, но оставшиеся деньги...
3: Или букет, да. Или букет вместо того, чтобы дарить, допустим, большое количество букетов, да, класс иногда. А иногда делают по-другому, иногда и приносят букеты, но все равно участвуют в акции, такие тоже есть. И, кстати, это частая история.
2: Да, но в целом напоминаем, что акция эта актуальна, она продолжается.
3: Да, можно все еще успеть поучаствовать.
2: Мария, расскажите, какие еще мероприятия запланированы на этот год?
3: Вообще сентябрь у нас, да, вот особенно сентябрь тоже такой активный, как и август. В сентябре там один из самых важных дней, да, это Всемирный день хосписной паллиативной помощи, 24 сентября, и мы, конечно, уже второй год готовим сюрприз для города, и наш попечитель Андрей Чернышов, актер, вместе со своими друзьями-актерами в том году создал для нас благотворительный спектакль «Мужской аттракцион или берегите лыжи», «Берегитесь лыжников». И в этом году он снова приезжает с ним уже в больших масштабах. В этом году спектакль случится в драмтеатре. Уже можно приобрести билеты на кассах, да, на сайте драмтеатра, на кассе, там, на кассире.ру. Мы надеемся, что придет еще больше людей. Многие жаловали, что там цена билета довольно дорогая, но мы можем уверить вас, что большинство от этой суммы идет на помощь нашим детям. То есть мы сможем закрыть разные сборы важные. Ну, а плюс оборудование, звук, да, звуковая система, аренда, вообще помещение, сцены. Это, конечно, все очень много денег в наше время стоит. Но сами актеры и команда полностью участвуют бесплатно, что здорово, что уже второй год они соглашаются вот с такой инициативой приезжать,
2: поддерживать. То есть такая полностью их инициатива была такое,
3: да,
2: сделать.
3: Сам Андрей Чернышов написал сценарий, пригласил своих друзей, актеров, они это все поставили. Шикарные отзывы были с прошлого года, всем очень понравилось. Настоящая комедия, легкая, поэтому мы вас всех приглашаем. Билеты в открытом доступе, можно их приобрести. Самое главное, что мы стараемся, мы рады, что вместе с нашими друзьями мы можем давать городу, области возможность не просто провести хорошо время, но еще использовать, да, то есть вы, в принципе, точно так же берете билеты в театр, как вы на любой другой спектакль возьмете, но вы точно знаете, что вот эти ваши деньги, это не просто вложение там, да, в культуру города, но и в благотворительность. И это ценнее сейчас, именно сейчас, потому что детей у нас, например, подопечных становится все больше, и дети с неизлечимыми заболеваниями, да, подопечные хосписа, дом Фрупола, они, в принципе, главная поддержка у них именно от нас, потому что такой медицинской команды паллиативной, как у нас, есть, да, есть городская, есть наша, мы вместе, да, работаем, мы разделили детей, чтобы все дети получали помощь, и все больше людей стали про нас узнавать благодаря сарафанному радио и приходить.
2: И, конечно, и нужно... не только сарафанному.
3: Да, да, и не только сарафанному, и благодаря, да, например, вашему радио. Поэтому, конечно, мы радуемся каждому человеку, который принимает участие. Для людей, как в Цветолетофесте, это возможность поучаствовать в чем-то интересном, провести интересное время, для нас получить поддержку для наших подопечных.
2: Ну, здорово было бы, если бы как можно чаще такие спектакли проходили в городе.
3: Может быть, что-то будет еще впереди, мы стараемся какие-то новые форматы искать. У нас, конечно, скорее всего, будет облепиховое чаепитие, да, это акция, когда разные организации или просто коллективы друзей могут организовать чаепитие, ну, с каким-то небольшим сбором там, да, денежек. А у нас впереди, естественно, там будет и благофутбол, а ближайшее мероприятие уже прям 4 сентября будет велопробег «Тур де Кранс», наш ежегодный калининградский. В этом году они делают его в нашу поддержку. 50 рублей с каждого билета участника будет направлено вот тоже на закрытие сборов нашим детям. Поэтому вообще несказанно радуемся тому, что так много людей сейчас взяли нас во внимание и оказывают поддержку.
2: Мария, скажите, ну, в целом, мне кажется, очень хорошая идея вот делать такие акции, потому что людям, наверное, иногда проще вот взять какой-то кофе, который кофейник, когда участвует в такой акции, чем ну, иной раз перевести, наверное, денежку. Это больше требует внимания, концентрации.
3: Да, вообще такие инициативы. У нас много друзей сейчас все больше в Калининградской области, которые, да, разный там такой бизнес, который помогает нам. Вот у кого-то есть добрые блюда, да, у кого-то вот в кофейне «Добро и кофе», да, Нагальского, у них прекрасная, на Хмельницкого, у них прекрасная вообще инициатива. Они уже год нам помогают. И действительно можно купить, как скажем, такой подвешенный кофе, да, когда эти деньги полностью за кофе идут нам. И это действительно более приятно и более безопасно для людей, когда ты... Иногда людям кажется, что переводить напрямую, это, ну, небезопасно, что деньги точно, возможно, не дойдут туда, куда нужно, адресно. А так они видят отчетность у организации, что они переводят эти деньги нам, и они уверены в том, что деньги никуда не уйдут. А мы радуемся, потому что у людей есть возможность нового опыта и делать свои ежедневные, рутинные, любимые дела, и при этом еще и помогать.
2: Вот это, наверное, еще такой вопрос к бизнесу больше. Ведь это же сами предприниматели, да, предлагают вам,
3: да,
2: сотрудничать.
3: Да, да, да, их становится все больше. То есть у нас есть разные организации, да, там и магазины. У нас много у кого стоят наши ящички для сборов. Но ящички это тоже, да, ты должен там положить деньги, тоже не для всех
2: это понятный,
3: да,
2: способ. Это тоже у людей есть,
3: да,
2: еще такой, да,
3: конечно,
2: голове.
3: Ящики вообще у многих ассоциируются с нехорошей историей. Но много сейчас появилось того, где ты приобретаешь услугу. У нас есть массажисты, которые делают там день благотворительных массажей. У нас даже в том году классная была инициатива. Человек, у которого своя лавка с приготовлением шавермы, он сделал добрый день, и все шавермы, которые он приготовил, все деньги с этих шаверм он перевел нам. Для нас это был уникальный опыт. Казалось бы, почему человек захотел нам помочь? А вот мы везде это анонсировали, к нему пришло много людей, узнали, что у него вкусная шаверма, а у нас мы смогли там закрыть один небольшой сбор на полеты для ребенка. Вообще здорово получилось.
2: А сколько, вот вы сказали, сегодня больше детей нуждаются в помощи, сколько сегодня, скольким детям вы помогаете?
3: У нас сейчас в хосписе более 80 детей постоянных, да, в «Верю в чудо» уже более 300 детей тоже таких постоянных, это дети, вот кто с онкологией, кто сейчас лечится. Сейчас, на самом деле, больше стали выявлять разных диагнозов, да, чем это было раньше, поэтому не то, чтобы раньше их было меньше, просто раньше это хуже выявлялось. Сейчас, к счастью, лучше становится диагностика, и вовремя это все выявляют, поэтому подопечных, естественно, становится больше и больше. И у нас стабильно в месяц несколько детей появляется вот среди подопечных и семей. И, конечно, поддержки с каждым днем нужно все больше. Но, к счастью, люди откликаются.
2: Ну, поддержка 24/7, в принципе, нужна, получается. Никогда,
3: да,
2: помощь не будет лишней.
3: Это правда. Мы иногда волонтеров на помощь зовем даже в 3 часа ночи. Вот, поэтому здесь, когда кто может, у нас есть люди, знаете, которые всегда наготове по звонку, как в поисковых отрядах, только у нас, которые готовы вот поехать куда-то, там, отвезти ребенка, еще, да, как-то помочь. Плюс у нас дети по всей области, да, то есть в самых там отдаленных уголках и в хуторочках разных, то есть мы всегда должны быть так мобилизированы, наготове, если какое-то происшествие случается.
2: А вот как с волонтерами в области обстоят дела?
3: У нас есть, у нас же открылся в прошлом году филиал на востоке области в Черняховске, филиал «Верю в чудо» полноценный, там есть свой координатор Надежда Горобчук, и теперь там прям жизнь кипит. У нас в этом году она выиграла грант «Надежда» по проведению семейных палаточных лагерей. И у нас было 4 семейных выезда. Более 50 человек в каждом участников. И они все лето провели в парк отель «Ангел» в Черняховске. И там были костры, сплавы на байдарках, лазертаги. Были там встречи с разными интересными людьми. Все в палатках, там под дождями, под солнцем, купались в реке. Ну, такая полноценная реабилитация на воздухе, потому что обратная связь от родителей, что очень хочется вырваться из рутины вот этих стен домашних и, наконец-то, побыть вот на воздухе. У многих семей это не получается в силу там лечения. И тут даже дети, которые только недавно вышли с лечения, тоже поучаствовали.
2: Ну, получается даже, что помощь нужна не только детям, но и их родителям, потому что дети зависят от родителей, от их настроения и морального состояния.
3: Безусловно, у нас вообще вся наша самая большая программа — это программа комплексной реабилитации и помощи семьям. И мы поняли еще очень много лет назад, когда еще было волонтерство в больнице, что можно бесконечно реабилитировать только ребенка, помогать ему организовывать досуг, но ребенок всегда находится в своей семье, и болезнь ребенка, да и взрослого человека, это всегда травма для всей семьи. И у нас есть проект заботы, например, о родителях, где мы поддерживаем и мам, и пап. У нас есть родительский клуб, куда могут приходить родители и заниматься с психологом каждый месяц. У нас есть субботние клубы для детей, там участвуют здоровые дети. У нас есть выездной там лагерь «Мираклеон», уже скоро тоже, он уже в ноябре будет, куда тоже выезжает вся семья. То есть мы поддерживаем всю семью, в наших всех мероприятиях участвует не только ребенок, который болеет, но и вся семья. Там 5 здоровых сиблингов, значит, 5 здоровых сиблингов, и они все могут участвовать в наших событиях.
2: Давайте напомним, как вас найти, как можно вам помочь вашему центру.
3: У нас есть офис, да, в нашем торговом центре «Кловер» в бизнес-центре на 3-м этаже. Мы сейчас, волонтерка, находится на проспекте Мира, 104. Вообще, если вы ведете благотворительный центр «Верю в чудо», сайт 1039.com, да, и все остальные соцсети также по 1039. Сейчас у нас активен для волонтеров телеграм-канал. Можете найти меня, Мария Брановски. Я есть везде. Я 4-я в списке ВКонтакте там где-то. И я вам скину в телеграм-канале для волонтеров. Мы анонсируем все-все-все новости, чтобы вы их не потеряли, потому что в каналах «Верю в чудо» уже очень много других новостей. Пишите, звоните. Мы очень ждем волонтеров, наставников для подростков из детских домов очень ждем. Поэтому всегда эта помощь актуальна.
2: Такая у нас насыщенная беседа получилась. Очень позитивная, очень теплая. Спасибо вам.
3: И вам большое спасибо, что пригласили.
2: Я напоминаю, что сегодня в нашей студии была Мария Брановски, руководитель волонтерских проектов благотворительного центра «Верю в чудо».
1: Актуальное интервью, горячие темы, разные мнения, конструктивные споры. Приглашаем слушателей к дискуссии. Телефон прямого эфира 952-444. Настройся на «Балтик Плюс» в твоем городе. Калининград и Запад области 105.2 FM. Краснознаменск и Нестеров 103.3 FM. Черняховск и Гусев 97.4 FM. Советск и Неман 101.2 FM.

0: Когда земля оттает, люди тоже станут мягче. Весна на Балтик Плюс.
1: Радиоканал «Балтик Плюс» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калининградской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 3900348 от 2 октября 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

вишни в цвету стоят. Ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на Балтик плюс.

0: Дзержинского, 73.
1: Горячая распродажа остатков газобетона «Аэроблок». Остатки с прошлого сезона. Цена минимальная. Количество товара ограничено. Успейте купить «Аэроблок». Подробности по телефону 670-333 и на сайте aeroblok.net.

0: Квартиры от Треста 790-100.
1: Телефон рекламной службы Радио Балтик Плюс 952-555. 1 плюс 1.

0: апрельские дожди приносят майские цветы. Весна на Балтик Плюс.
1: Even though we both know we're liars and we start each other's fires,

0: Галерея обоев «Бьютика». Калининград, Ручейная, 2. Мебельный дом «Диамир».
1: Включайтесь. «Триколор» показывает. Три месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
2: Дорогие радиослушатели, компания EM Steel поздравляет вас с Днем Победы! Желаем сохранить мир, любить друг друга и чтить память о подвигах наших предков. С 9 мая! С Днем Победы!
3: В Янтарь-Холле 29 мая с новой программой выступит народная артистка России Валерия. Среди главных ее хитов – «Часики», «Нежность моя», «Маленький самолет». Билеты в кассах города 6+.
4: Окна на отличном,
5: сделаны прилично.
4: Окна на отличном,
5: это феерично.
4: Окна на отличном.
2: Если окна,

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Одно утро, одно шоу. Один плюс один на радио «Балтик плюс».

0: Реклама.
1: Информативно, эксклюзивно, оперативно. Говорим и пишем только о нашем регионе. Baltic-News.ru. Эксклюзивные интервью и главные новости Калининграда короткой строкой.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
4: Запомните, нужно переобуть машину, на Лесопильную приезжайте сразу. Автошины, диски, шиномонтаж, установка датчиков давления, сезонное хранение и прокатка дисков. На Лесопильной 81. Телефон 5-7-8. 5-7-8.
5: Считаете, сколько стоит простой вашей 1С? А выходные и праздники? ГК «Решение» предлагает не просто 1С, а стабильность бизнеса. Как официальный партнер 1С мы обеспечим круглосуточную поддержку 24/7. Проблемы решаются сразу, а не копятся. Внедрение под ключ и развитие систем, от бухгалтерии до продаж через маркетплейсы. Сопровождение для малого и крупного бизнеса на основе статусов и сертификатов 1С. Превратите 1С из статьи расходов в инструмент для заработка вместе с ГК «Решение». ГК «Решение» – партнер, который решает задачи. Телефон 38-58-88. 38-58-88.
6: Я бы кеску заказал! Позвоню-ка я в «Кристалл».
7: «Кристалл» – вывоз строительных и промышленных отходов в Калининграде и области. 75-60-55.
0: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. 1 плюс 1.

0: Калининграде 8 часов утра.
1: Утреннее шоу «1 плюс 1» на Балтик Плюс. Просыпаемся!

0: Реклама.
1: Металлический штакетник собственного производства. «Балтсеверсталь». Телефон 31 31 13.
2: Калининградский янтарный комбинат поздравляет вас с Днем Великой Победы. Приглашаем 9 мая с 11 до 17 часов на смотровую площадку Приморского карьера. Приходите всей семьей. Встретим День Победы вместе. 0+.
3: 17 мая в Калининградской филармонии актер театра и кино Сергей Чанишвили с авторской программой «Я люблю тебя, жизнь». В сопровождении оркестра. 12+.
4: Все, как известно, решают детали. В современном автомобиле их около 70 тысяч. Чтобы не утонуть в океане автодеталей, доверьте свое судно опытным лоцманам автоцентров «Монро». Запчасти прямо с заводов Западной Европы в наши автоцентры. Год безусловной гарантии. Автоцентры «Монро». Гагарина, 114. Московский проспект, 2Б. Ориентир – школа милиции.
5: ТН-система – официальный дилер корпорации «Технониколь» в Калининграде. Большой выбор строительных материалов для кровли, фундамента, фасада на складе и под заказ. Доставим собственным транспортом. «Технониколь» – материалы для профессионального строительства. Телефон 20 05 25. Московский проспект, 184.
6: Мне шубу заверните соболиную.
7: Отличный выбор. Я вас поздравляю.
6: Да ни с чем. Моль живет в комоде. Понравился он ей. Вот, выселяю. Мебельный центр «Балт-Ламинат». Советский проспект, 125. Когда мебель для жизни.
8: Квартиры в ЖК «Апельсин». Удобные планировки, инфраструктура и озеро рядом. Благоустроенная территория с электрозаправочной станцией на въезде в ЖК «Апельсин». 5770.

0: Квартиры от Треста 790-100.
1: В Киросфере много плитки, вся в наличии и скидки.
2: Где же плитку я беру? Керосфера.ру. Где же скидку я беру? Керосфера.ру.
3: Спинков Юрий Владимирович, Угаран 3043-9060-55303.
4: Телефон рекламной службы Радио Балтик Плюс 952-555. Одно утро, одно шоу. Один плюс один на Радио Балтик Плюс.

0: Реклама.
1: Что везут из Калининграда? Янтарь, рыбу, марципан. А еще счастье. Оно в Гвардейске, в пряник Топиал. Авторский рецепт, ручная работа. Пряник, который запоминается. Сначала эмоции, потом вкус. Пряник Топиал. Увезите воспоминания. При поддержке Центра поддержки предпринимательства Калининградской области.
2: Бавария. Специализированный центр по ремонту автомобилей BMW. Мы не продаем автомобили BMW, но мы их профессионально ремонтируем. У нас профессиональное диагностическое оборудование, огромный склад запасных частей из Германии, и мы дадим вам годовую гарантию. Профессионально, удобно, доступно. Автоцентр Бавария. Сервис по ремонту автомобилей BMW. Калининград, Московский проспект 2Б. Ориентир школа милиции.
3: Горячая распродажа остатков газобетона «Аэроблок». Остатки с прошлого сезона. Цена минимальная. Количество товара ограничено. Успейте купить «Аэроблок». Подробности по телефону 670-333 и на сайте aeroblok.net.
4: Дорогие радиослушатели, компания EM Steel поздравляет вас с Днем Победы. Желаем сохранить мир, любить друг друга и чтить память о подвигах наших предков. С 9 мая! С Днем Победы!
5: Нужна металлическая мебель или сейф в офис? Тогда вам в «Экспресс-офис». Калининград, Советский проспект, 199.
6: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Проснись и подпевай. Утреннее шоу «1 плюс 1» на «Балтик Плюс».

0: Реклама.
1: Здесь, на чердаке, время не уходит. Оно ждет, сложенное в конверты, перевязанное бечевкой. Один город, тысячи историй, где заканчивается Кёнигсберг и начинается Калининград. И есть ли между ними граница? Спектакль «Кёнигсберг. Калининград. Назад в будущее». Премьера 27 мая в Театре эстрады. 6+. 29 мая. Вагонка. Долгожданный концерт. Бурито. Бурито.
2: Забери меня, забери. Забери меня с собой. По волнам.
3: Билеты «Пирамида», «Кассир» и «Бурито Мьюзик».
1: 29 мая. Вагонка. Бурито.
3: Бурито. 12+.
4: Сканирование сети Калининграда. Превосходное соединение обнаружено. Провайдер E-Type. Свои оптические линии. Своя техподдержка. Свои стандарты качества. Будь с нами. Заходи на e-type.ru.
5: Когда Виногаз.
6: 17 мая. ДС Янтарный. НЮ. Юрий Николаенко. При участии «Весна 305». Большой сольный концерт в Калининграде. Билеты в кассах города. Категория 16+.
7: Вывески изготавливаете?
8: Да!
7: Оформлением витрин занимаетесь?
8: Да!
7: Коммерческий транспорт брендируете?
8: Да!
7: Создаете проекты и согласовываете?
8: Да!
9: Да кто же вы такие?
10: Рекламное агентство «Балтик Медиа». Изготавливаем вывески, оформляем витрины, брендируем транспорт, разрабатываем и согласовываем проекты. «Балтик Медиа». 527-107. 527-107.
11: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
12: Информативно, эксклюзивно, оперативно. Говорим и пишем только о нашем регионе. Baltic News.ru. Эксклюзивные интервью и главные новости Калининграда короткой строкой.
13: Для лиц старше 12 лет.
14: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. 1+1.

0: Калининграде 9 часов утра.
1: Весна. Время планов и предложений. Балтик плюс.

аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик плюс.

Одно утро, одно шоу. Один плюс один на радио Балтик плюс. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Реклама.
1: Колесное ателье. Теперь мы не только подберем для вашего автомобиля новые шины и диски, но и отреставрируем старые диски. Полное восстановление дисков до заводского состояния. Колесное ателье. Московский 262. Телефон 999-001.
2: Металлический штакетник собственного производства. Балтсеверсталь. Телефон 31-31-13.
3: В Киросфере много плитки. Вся в наличии и скидки.
4: Где же плитку я беру? Керосфера.ру. Где же скидку я беру? Керосфера.ру.
5: Николай Сменников, Юрий Владимирович, ГРН 3043-9060-55303.
6: Как измерить счастье? В легком подъеме по лестнице, в прогулке без остановок. Вернуть свободу движений поможет CityDoc. Полный цикл. Диагностика, лечение, операции и восстановление после любой травмы. Дзержинского 3А. Телефон 30 30 13.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Квартиры от Треста 790-100.
1: Горячая распродажа остатков газобетона «Аэроблок». Остатки с прошлого сезона. Цена минимальная. Количество товара ограничено. Успейте купить «Аэроблок». Подробности по телефону 670-333 и на сайте aeroblok.net.
2: «Скания-центр Калининград» на Большой Окружной, 15. Новые времена, новые услуги. Теперь «Иман», «Мерседес», «ДАФ». Запчасти и ремонт. Гарантия 1 год.
3: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Утреннее шоу «1 плюс 1» на «Балтик Плюс». Просыпаемся!

0: Одно утро, одно шоу. Один плюс один на радио «Балтик плюс». Реклама.
1: Мне шубу заверните соболиную.
2: Отличный выбор, я вас поздравляю.
1: Да ни с чем. Моль живет в комоде. Понравился он ей. Вот, выселяю.
0: Мебельный центр «Балт-Ламинат». Советский проспект, 125. Когда мебель для жизни.
3: Включайтесь. «Триколор» показывает. Три месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.

0: Неман, Черняховского 1. Банная усадьба Водяной.
1: В Янтарь-Холле 29 мая с новой программой выступит народная артистка России Валерия. Среди главных ее хитов «Часики», «Нежность моя», «Маленький самолет». Билеты в кассах города 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.

0: Реклама.
1: Частному охранному предприятию «Кобра» на постоянную работу в городе Советске требуются охранники. Гибкий график, достойная оплата. Оказываем содействие в получении документов. Телефон 4012-21-18-82. 21-18-82.
2: Лицензия L056-00-106-39-00-21-042. Выдано управлением Росгвардии 08.09.2017 года.
3: ГК «Решение». Официальный партнер 1С со всеми сертификатами. Берем головную боль маркировки, онлайн-касс и обновлений 1С на себя. Настраиваем, обучаем, сопровождаем. Ваша задача – продавать, а не бороться со сбоями. Сложные задачи – простые решения. ГК «Решение». Телефон 38-58-88. 38-58-88.
4: Фирменный стиль и брендбук разработаете?
5: Да!
4: Дизайнеры и настоящие художники есть?
5: Да!
4: И несколько вариантов предложите?
5: Да!
4: Технологии искусственного интеллекта используете?
5: Да!
6: Да кто же вы такие?
7: Рекламное агентство «Балтик Медиа».
8: Разработаем фирменный стиль и полноценный брендбук. От логотипа до правил работы с цветом. Ваш бренд будет выглядеть стильно и дорого. «Балтик Медиа». 527-107. 527-107.
9: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
10: Будьте уверены, клиентам «Интеллект СЛК» не начисляют лишних налогов. «Интеллект СЛК» – налоги, аудит, бухучет.
11: Заслуженный артист России Александр Маршал возвращается на сцену «Янтарь-Холл» с новой программой «Мы вернемся домой». 9 августа в 19.00, «Янтарь-Холл», город Светлогорск, 6+.
12: 16 мая в 10.45, благотворительный забег «Калининград Легал Ран» на Нижнем озере. Забег для юристов и всех, кто хочет помочь и зарядиться энергией. Сбор у памятника Александра Маринеско. Организовано при поддержке юридической фирмы «Солнцев и партнеры», сервиса «Правобот», бухгалтерской фирмы Елены Шетис, бюро кадастрового учета и сервиса здорового питания «Витамил». Подробнее о забеге на сайте legal.ran. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Проснись и подпевай. Утреннее шоу «1 плюс 1» на «Балтик Плюс».

0: Калининграде 10 часов утра. Слушай актуальные новости информационного агентства «Балтик Плюс» о нашем регионе и соседях каждый час. А в 7 вечера мы вместе подведем итоги дня в специальном выпуске.
1: А теперь 15 минут только музыка. Наслаждаемся.
2: «Балтик Плюс».

аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик плюс.

0: Реклама.
1: Друзья, меня зовут Евгений Лебедев, группа «Лондон Париж». 8 мая традиционно ждем вас на вагонке на 28-м съезде фанатов «Депеш Мод», посвященном дню рождения Дэйва Гэана и в этом году также 40-летию альбома «Black Celebration». Приходите, обнимемся и споем вместе любимые песни. Билеты в «Пирамиде» и на «Кассире». 16+.
2: Горячая распродажа остатков газобетона «Аэроблок». Остатки с прошлого сезона. Цена минимальная. Количество товара ограничено. Успейте купить «Аэроблок». Подробности по телефону 670-333 и на сайте aeroblok.net.

0: Калининград, Дзержинского, 73. Мебельный центр «Уют».
1: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. «Балтик Плюс».

0: Каждую среду, четверг и пятницу отправляемся в культ-тур. По городским музеям, театрам, концертным залам и не только. На новые выставки, фестивали, спектакли, перформансы. Встречаемся на радио «Балтик Плюс» в 10.30 и 15.30.
1: Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Всем привет! С вами я, ваш гид Мария Постникова, и спешу поздравить всех причастных с Днем Радио. Если бы не изобретение нашего соотечественника, мир потерял бы главный символ Парижа. Эйфелеву башню построили специально для Всемирной выставки 1889 года. Через 20 лет должны были демонтировать, но в 1919 году на сооружении обнаружили радиоантенны. Это позволило его сохранить. По американскому радио в 1938 году транслировали спектакль по книге фантаста Герберта Уэллса «Война миров». Многие слушатели тогда подумали, что передают новости о вторжении инопланетян на Землю. Американцы в страхе выскочили из своих квартир, и началась паника. В апреле 1930 года BBC сутки крутили музыку в эфире. Как объяснили потом дикторы, ничего достойного внимания радиолюбителей в этот день не случилось. Калининградский историко-художественный музей приглашает на ночь музеев. Гостей ждут театральные постановки, музыка, поэзия, мастер-классы ремесленников, интерактивные игры, дефиле, шахматный турнир и уникальные проекты молодежи. Организаторы обещают, что будет тепло, душевно и познавательно. А еще в эту ночь можно будет отправиться на экскурсию по фондам. Посетители под чутким руководством хранителей увидят уникальные предметы, которые не выставляются в экспозициях музея, а также узнают секреты хранения артефактов и как они оказались в музее, про тонкости реставрации и о том, какие чудеса здесь происходят. Не упустите возможность увидеть, как сохраняется история и ощутить атмосферу загадочности и таинственности, которая здесь царит. 15 мая будет организовано 4 сеанса, в каждом по 10 человек. Успейте записаться заранее. Музей Янтаря в День Победы и в рамках празднования 80-летия Калининградской области приглашает на лекцию историка Андрея Прохорчука. Она посвящена талантливому военачальнику Василевскому, который оказал решающее влияние на ход Восточно-Прусской операции. Судьба любого талантливого военачальника наполнена множеством неожиданных поворотов, трудных испытаний и ярких побед. Характерный пример – личность Александра Михайловича Василевского. Основное внимание в лекции будет уделено его участию в Великой Отечественной войне, обороне столицы, Сталинградской битве на Курской дуге, освобождении Украины и Белоруссии. Отдельный рассказ будет посвящен взятию города-крепости Кёнигсберг. Начало в 16:00. В Калининградском музыкальном театре 9 мая будут звучать мелодии военных лет. Артисты под аккомпанементы оркестра споют «Катюшу», «Журавлей», «Смуглянку», «Синий платочек», «Темную ночь» и многие другие песни, прекрасные и незабываемые, которые прошагали в боевом солдатском строю от самых первых залпов и выстрелов и до победного майского салюта через всю войну. Их по праву называют музыкальной летописью Великой Отечественной войны. Также в программе праздничного концерта будут песни, которые были написаны в послевоенные годы и посвящены тем, чей подвиг страна будет помнить всегда. С наступающим Днем Победы! На этом я, ваш гид Мария Постникова, прощаюсь и до новых встреч!
0: Каждую среду, четверг и пятницу отправляемся в культ-тур. По городским музеям, театрам, концертным залам и не только. На новые выставки, фестивали, спектакли, перформансы. Встречаемся на радио «Балтик Плюс» в 10.30 и 15.30.

0: Реклама.
1: 17 мая в Калининградской филармонии актер театра и кино Сергей Чанишвили с авторской программой «Я люблю тебя, жизнь» в сопровождении оркестра 12+.

0: Она отлично. Звоните 376-868.
1: В шоуруме музея Елены Грати открылась выставка янтаря ее ювелирного бренда. Зеленоградск, 3-й Московский переулок 1. Вход бесплатный. Удиви.

0: Калининград, улица Дзержинского, 73.
1: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Природа не спешит, но все делает вовремя. Весна на «Балтик Плюс».

0: by my hand unto myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Реклама.
2: 30 апреля в Эпицентре. Ждун 2. Ждун возвращается, чтобы предупредить друга о космической угрозе. Смотрите новые приключения самого доброго и неторопливого героя. А 7 мая вверх по волшебному дереву. Семья находит дерево в фантастические миры. Чтобы сохранить его, им придется объединиться и поверить в чудеса. 6+. Каждый четверг новые кинопремьеры. Ждем вас в кинотеатре Эпицентр. Подробности на сайте и в соцсетях.
3: Информативно, эксклюзивно, оперативно. Говорим и пишем только о нашем регионе. Baltic News.ru. Эксклюзивные интервью и главные новости Калининграда короткой строкой.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Не могу дождаться свидания.
6: Не могу дождаться спектакля.
7: Не могу дождаться тренировки.
8: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
9: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
10: Я бы кеску заказал. Позвоню-ка я в «Кристалл».
11: «Кристалл» – вывоз строительных и промышленных отходов в Калининграде и области. 75-60-55.
1: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Незабываемые хиты из коллекции «Радио Балтик Плюс».

0: Калининграде 11 часов дня. Настройся на Балтик Плюс в твоем городе. Калининград и Запад области 105.2 FM. Краснознаменск и Нестеров 103.3 FM. Черняховск и Гусев 97.4 FM. Советск и Неман 101.2 FM.
1: А теперь 15 минут только музыка. Наслаждаемся.
0: Балтик Плюс.
1: Вишни в цвету стоят. Ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на Балтик Плюс.

Солнышко улыбнулось. Зелень под снегом. Ушли холода. Весна на Балтик плюс.

0: Реклама.
1: В шоуруме музея Елены Грати открылась выставка янтаря ее ювелирного бренда. Зеленоградск, 3-й Московский переулок 1. Вход бесплатный.
2: Калининградский янтарный комбинат поздравляет вас с Днем Великой Победы. Приглашаем 9 мая с 11 до 17 часов на смотровую площадку Приморского карьера. Приходите всей семьей. Встретим День Победы вместе. 0+.

0: Галерея обоев «Бьютика». Калининград, Дзержинского, 73. Мебельный центр «Уют».
1: В Янтарь-Холле 29 мая с новой программой выступит народная артистка России Валерия. Среди главных ее хитов «Часики», «Нежность моя», «Маленький самолет».
2: Билеты в кассах города 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.
4: Аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик Плюс.

Yeah.

Yeah.

Yeah.

Yeah.

Yeah.

Yeah.

Yeah.

Yeah.

Yeah.

Yeah.

Yeah.

Yeah.

Yeah.

Yeah.

Yeah.

Yeah.

Yeah.

Yeah.